0: No dejar correr el agua. Si un grifo gotea, arreglarlo.
1: Poner la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén llenos.
0: Regar por la noche o poner riego automático por goteo.
2: Meter una botella llena en la cisterna.
3: Si sabemos lo que hay que hacer...
0: Darse una ducha rápida en vez de bañarse.
3: ¿A qué estamos esperando? Cuando abras el grifo, sé responsable. Objetivo RTVE. Agenda 2030. A cada paso hay una historia. Nosotros te la contamos. Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
4: Una Madrid.
5: Ida a tu España, el Jarija.
4: Why don't you tune into Madrid Diary on Radio Exterior de España?
5: Vous écoutez notre émission en français sur Radio Exterior de España.
6: Международная служба испанского национального радио.
4: Radio Exterior de España. Emisión en portugués para
6: Brasil. Emisión sefardí. Tu programa en lengua sefardí.
3: Radio Exterior de España. Tu información directa en Radio Exterior de España.
2: Mediodía, las 11 en Canarias.
7: Radio Nacional de España. Noticias.
2: Buenas tardes. Nepal eleva a 2 los españoles localizados después de la violenta riada del pasado miércoles, aunque por el momento no han sido rescatados. El dato lo ofrece el último balance aportado por la Junta de Turismo de Nepal después de ese desastre que ha causado la muerte de 633 personas y casi 3.000 los que están en paradero desconocido entre Nepal y la región autónoma del Tíbet que pertenece a China. De momento no hay confirmación por parte de exteriores. El mismo informe establece que 184 turistas de diversa nacionalidad han sido rescatados con vida y 420 continúan incomunicados y en paradero desconocido. A esta hora comienza en el municipio de Cerdedo Cotobade, en Pontevedra, el acto con el que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, inaugura el curso político. Núñez Feijóo, que va a estar acompañado, que está acompañado por el presidente de la Xunta, por Alfonso Rueda. Siguiendo ese acto está nuestra compañera Fátima Rodríguez. Fátima, buenos días.
8: Buenas tardes. En esta Carballeira de Santa Xusta, a esta hora el acto de los populares comienza con el líder del PP Nacional, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente gallego, Alfonso Rueda, arropados por cientos de militantes. También este año el foco estará puesto en la crisis migratoria de Ceuta, además en los próximos comicios de 2027. Todo listo, nos dicen desde el PPDG, para exhibir una muestra de unidad con el objetivo de conseguir el cambio de gobierno para España.
2: Gracias, y nos vamos a Murcia, donde en las últimas horas se ha producido la llegada de una patera con decenas de personas a bordo. Vamos a conocer más detalles desde la región. Jesús Cano, buenas tardes.
9: Hola, buenos días. Delegación del Gobierno confirma la llegada esta mañana de una embarcación acaladorada en Calblanque, una nueva lancha motorizada que ha dejado a medio centenar de migrantes. Guardia Civil ha desplegado un dispositivo para localizarlos en tierra. Es la cuarta embarcación de este tipo en 10 días. En total han llegado más de 200 migrantes, entre ellos al menos 24 menores. El gobierno regional ha pedido al central más medios para que la Guardia Civil pueda hacer frente a este tipo de lanchas rápidas. Delegación ha confirmado el refuerzo con 2 nuevas embarcaciones.
2: Gracias. Estamos en el último fin de semana de agosto. Mucho movimiento en las carreteras. Se esperan casi 7 millones de desplazamientos. Operación Retorno activada desde ayer y hasta la medianoche del lunes. Vamos hasta la DGT para ver cómo se circula por las carreteras, por las principales carreteras. Marta Míguez, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pendientes a esta hora de varios siniestros. Uno complica en Castellón, la AP7 en Peñíscola, sentido Tarragona, y otro en Albacete, en su entrada por la A30, a su paso por Hellín. Aumenta las complicaciones en Barcelona, la AP7 en la Roca del Valle, sentido Girona, y en Martorell hacia Tarragona. En Ourense, la A52 en Avilabella, sentido Zamora. Se complica en Valencia, su entrada por la A3 en Loriguilla, también en Buñol, sentido Madrid, y la A7 en Vetera hacia Castellón. Complicaciones en Málaga y la A7 en San Pedro Alcántara, sentido Marbella, en Fuengirola hacia la capital malacitana, y también en Sevilla en su entrada por la AP4 en Las Cabezas de San Juan.
2: Movimiento en las carreteras, también en las estaciones de tren. En la red ferroviaria, hasta el próximo lunes, van a circular 4.370 trenes de alta velocidad, larga y media distancia. María Paredes.
8: Sí, esa es la cifra total de trenes de entradas y salidas según datos de Adif. Mañana domingo están programados unos 1.000 trenes y se espera que el lunes sea el día con más tráfico ferroviario, como ya lo fue también el viernes, con unos 1.200 trenes en circulación por toda la red y sus estaciones. Madrid, Puerta de Atocha y Chamartín, Clara, Campoamor son las estaciones que registran mayor actividad, con un total de 1.500 trenes.
2: Y en los deportes, Gran Premio de Aragón, ya tenemos nombre para la pole y por poco, por muy poco, esa pole en el Gran Premio de MotoGP no ha sido para un piloto español. Desde Motorland, Paco Pérez, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ha sido para Marco Bezzecchi, además con nuevo récord del circuito, como ya hiciera ayer. El único piloto capaz de bajar hoy de 1.50, Marc Márquez, ha sido segundo por delante de su hermano Alex en esta Q2, donde Pedro Acosta se fue al solo sin consecuencias. Lo próximo, clasificación de Moto2 y Moto3 a partir de la 1 menos cuarto y el plato fuerte en la carrera al sprint a las 3 de la tarde.
2: Gracias, Paco. Es todo. Sigan informados en esta sintonía o también en la web en rtve.es.
3: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
12: Вещание на русском языке.
3: У микрофона Светлана Демидова.
13: А за пультами мне сегодня помогает Мерседес Гарсия. Приветствуем вас из мадридской студии в субботу, 29 августа. Правительство Испании усиливает меры в связи с миграционным кризисом в Сеуте, который начался практически месяц назад. Правительство Испании сохраняет единое командование ситуацией до конца этого года. Начинаем короткой информационной частью, после которой предложим интервью с известным фотохудожником белорусских кровей Валерием Кацубом. Его персональная экспозиция, посвященная 25-летию его творчества, проходит сейчас в музейном пространстве в Табакалера, знаковом пространстве Табакалера, в городе Малага. Так что оставайтесь с нами.
3: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссион en ruso.
13: Миграционный кризис в африканском анклаве Испании, автономном городе Сеута, далек от завершения спустя практически месяц после того, как он начался. Основная масса из 70 тысяч мигрантов, которые пересекли границу Испании с марокканского побережья в конце июля, уже возвращены в Марокко. Однако в городе по-прежнему остаются около 5 тысяч мигрантов, в том числе многочисленные люди, размещенные во временных лагерях. И в последние дни в Сеуте усилилась напряженность на фоне протестов местных жителей и столкновений с мигрантами. Приходится вмешаться также силам по охране порядка. Отдельное внимание правительство уделяет несовершеннолетним. Министр по делам молодежи и детства Сьерра Риего объявила выделение Сеуте 25 миллионов евро на содержание несовершеннолетних. Их порядка 1500 находится в Сеуте. И призвала автономное сообщество проявить солидарность. По ее словам, дети, находящиеся в Сеуте, являются жертвами кризиса, а не захватчиками. Испанское правительство предлагает несколько вариантов их размещения на материковой части Испании. Срочное перемещение между автономными сообществами, семейное устройство или размещение через социальные организации. Кроме того, уже подготовлено около 500 мест на полуострове для девочек, несовершеннолетних девочек. В то же время действует обязательный механизм распределения несовершеннолетних между регионами, который позволил принять уже почти 700 детей, которые находились в Сеуте до 30 июля. Однако единства среди автономных регионов нет. Мадрид, Галисия, Балеарские острова считают выделяемые 25 миллионов евро недостаточными. А мадридская автономия выступает против любого распределения несовершеннолетних между территориями. В Каталонии и Наварии, напротив, призывают Народную партию проявить ответственность и не следовать позиции ультраправых из партии ВОКС. Центральное правительство обещает проводить еженедельное заседание Координационного комитета и признает, что в процессе возможны ошибки, но считает координацию между всеми администрациями автономных сообществ единственным путем к восстановлению нормальной ситуации в Сеуте. Одновременно Испания адаптирует свое законодательство к Европейскому пакту о миграции и убежище, принятому Евросоюзом в 2024 году. Совет министров уже одобрил в первом чтении новую редакцию закона об убежище и реформу закона об иностранцах. Новая редакция закона об убежище призвана лучше реагировать на рост числа заявлений о предоставлении международной защиты. В Испании их число выросло примерно с 3 тысяч в 2009 году до 167 тысяч в 2024 году. Глава Министерства внутренних дел Испании Фернандо Грандес Марласка.
14: Nuestro objetivo no es otro que contar con un sistema de protección más ágil
12: ефікат, ординадо і, по супосто, гарантиста.
13: Наша цель – создати більш оперативну, ефективну, порядочну систему защиты, которая, разумеется, будет обеспечивать все необходимые гарантии и лучше отвечать новой реальности миграционных процессов, ни в коем мере не ограничивая права и гарантии заявителей и получателей международной защиты.
12: Que responda mejor a la nueva realidad del fenómeno migratorio sin reducir en modo alguno las garantías de las personas solicitantes y beneficiarias.
13: Предусматривается более быстрая процедура рассмотрения заявлений, включая специальную процедуру на границе, а также система первичного отбора, триаж для людей, незаконно пересекающих внешние границы. Она включает установление личности, сбор биометрических данных, медицинский осмотр, проверки безопасности и оценку уязвимости. Это что касается главной новости недели Испании. И еще несколько новостей короткой строкой. 6 месяцев войны между США и Израилем против Ирана. И перспективы этой войны, ее завершение остаются неясными. Конфликт, начавшийся 28 февраля, унес жизни не менее 3500 человек в Иране и привел к перемещению более 3 миллионов человек внутри страны. В Ливане погибли более 4000 человек. США сообщили о гибели 17 военнослужащих. Ситуация вокруг Ормузского пролива по-прежнему серьезно влияет на мировой рынок нефти. Непал и Тибет. Трагедия в Гималаях. Не менее 362 человек погибло, около 1400 числятся пропавшими без вести после мощного потока воды, льда, грязи и камней, который обрушился на долину между Непалом и китайским Тибетом. В Непале обнаружены тела 359 погибших, еще трое погибли на тибетской стороне. Власти также опасаются прорыва озера, образовавшегося из-за перекрытия русла реки, что может вызвать новое

0: использовать европейские сбережения для укрепления промышленности и снижения зависимости от других стран. По оценкам Брюсселя, союз сбережений и инвестиций может привлечь до 500 миллиардов евро дополнительных инвестиций. Фон дер Ляйен также призывает сократить зависимость от Китая и превратить следующий бюджет Евросоюза в финансовый инструмент укрепления экономической независимости Европы. Исландия. В эту субботу в Исландии пройдет референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Европейский Союз, приостановленных более 10 лет назад. Для Брюсселя значение острова выходит далеко за рамки экономики. Исландия занимает стратегическое положение в Северной Атлантике и вместе с Гренландией и Великобританией контролирует один из главных морских маршрутов между Россией и Атлантикой. Решение принимается на фоне растущей напряженности вокруг европейской безопасности. И обратно в Испанию. Кража сокровища из Вильены. Сокровище Вильены – один из наиболее ценных золотых комплексов бронзового века в Европе. Похищено из музея в одноименном городе в провинции Аликанте. Коллекция состоит из 66 предметов, большинство из которых изготовлены из золота. Это уже третья крупная кража золотых артефактов из испанских музеев в этом году. Ранее в Бадахосе и Альбасете были похищены сотни исторических золотых монет и сотни и исторических золотых монет. Идет расследование. И в завершении информационной части.
1: На злобу дня.
0: 10 лет назад Организация Объединенных Наций приняла резолюцию, подтвердившую необходимость защищать гуманитарных и медицинских работников, пациентов и объектов здравоохранения во время вооруженных конфликтов. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, за время войны в Украине Россия произвела 2800 атак на украинские объекты и службы здравоохранения. Уничтожение системы здравоохранения в Украине – результат преднамеренной и рассчитанной стратегии наказания мирного населения. Такую оценку дают представители Международной гуманитарной организации «Врачи без границ» в своем последнем опубликованном докладе «No safe place to heal». Нет безопасного места для получения медицинской помощи. Министерство здравоохранения Украины приводит цифру – 2500 поврежденных медицинских учреждений в Украине. 327 из них полностью уничтожены. Врачи без границ подтверждают данными своего опыта. 4 больницы, где работают специалисты из гуманитарной организации, из международной гуманитарной организации, полностью разрушены. Из-за российских атак закрыто 7 баз скорой помощи мирному населению. Речь идет не о случайном побочном ущербе. Организация указывает на признаки целенаправленных атак, которые могут быть квалифицированы как военное преступление. Даниэль Масия, координатор проекта «Врачей без границ» в Украине. И он говорит, любое преднамеренное нападение на медицинский персонал или на медицинские учреждения, обозначенные как таковые, являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление.
2: Que cualquier ataque deliberado a personal, a vehículos o a estructuras sanitarias que están identificadas como tal constituye una violación grave al derecho internacional humanitario y que puede llegar a constituir incluso un crimen de guerra. Por la forma, por el número y por la frecuencia con lo que se presentan estos...
0: Учитывая характер и частоту этих атак, очень трудно не прийти к выводу, что речь идет о преднамеренной стратегии российских сил, направленной на разрушение системы здравоохранения Украины и создание серьезных ограничений для доступа гражданского населения к медицинским услугам. Медицинские бригады работают под постоянной угрозой ракетных ударов. Опасность исходит и от беспилотников. Их атаки приводят к многочисленным жертвам и тяжелым травматическим ранениям.
2: Este tipo de drones se están utilizando para atacar equipos médicos, estructuras de salud y vehículos utilizados para brindar atención en salud.
0: Врачи без границ больше не могут добираться до более чем 80 населенных пунктов в Украине, где раньше работали мобильные клиники первичной медицинской помощи. И число их пациентов с хроническими заболеваниями сократилось вдвое. Люди страдают и умирают от заболеваний в Украине, которые можно лечить, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» призывает ООН расследовать все более многочисленные сообщения об атаках на систему здравоохранения и медицинский персонал в Украине со стороны России и обращается к сторонникам конфликта с требованием соблюдать нормы международного гуманитарного права. Конец информационной части.

0: Radio Exterior de España. Emisión en ruso.
1: Радио Эксперт Испании, вещание на русском языке. У микрофона Светлана Демидова. В этот час с вами в субботу 29 августа. И предлагаю нам посмотреть фотографии. Славянской внешности цирковые трапетисты в синих трико, готовы к прыжку. Смуглокожий мулат, рабочий строитель, повисший на лондонском мосту. На первый взгляд, между акробатами и рабочими нет ничего общего на этих фотографиях. Но именно такие неожиданные связи лежат в основе творчества белорусского фотохудожника Валерия Кацубы. Он живет в Мадриде уже порядка 11 лет. А фотографии работают с 2002 года. Снимает спортсменов, танцоров, актеров, цирковых артистов и просто рабочих, соединяя реальность и классическое искусство, человеческое тело, движение, свет и архитектуру. Сегодня работы, фотографии Валерия Кацубы находятся в коллекциях Центра Помпиду в Париже, например, и, например, в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде. В ноябре прошлого года в выставочном знаковом пространстве Малаги «La Tabacalera» открылась персональная выставка Валерия Кацубы «Романтический реализм. Фотографии 2000-2025 года». Это была первая часть большого проекта, который был посвящен 25 годам работы фотохудожника. И эта первая часть выставки собрала около 25 тысяч посетителей. Сейчас в том же выставочном пространстве «Tabacalera» идет вторая часть этой выставки. Демонстрируется продолжение романтического реализма Валерия Кацубы. Это кубинская серия фотографий художника. 38 работ, которые впервые представляются в Европе. И они переносят зрителя в Гавану. Здесь появляются современные Венеры, атлеты, мифологические тела. И создают, по словам куратора экспозиции Себастьяна Маскаро, новую интерпретацию академической традиции красивых тел, которая смешана с архитектурой Кубы и с реалиями Кубы. Вторая часть выставки Валерия Кацубы «Романтизм Кубы» продлится до середины ноября и дополнена, кстати, рассказами самого Валерия про героев его фотографий. Эти тексты можно читать прямо в экспозиции в «La Tabacalera». Сегодня наш гость Валерий Кацуба, и он рассказывает о своей Кубе, о ее людях, свете, телах и той классической красоте, которую он обнаруживает посреди реальной, далекой от античного идеала жизни в Кубе, и как реальность Кубы превращается в его фотографиях в современную античную сцену.
2: Проект «Романтический реализм Куба» я снимал на Кубе в 2023 году. Его премьера прошла в рамках 15-го биеннале в Гаване в отеле «Куиба Мелия». И моими моделями были танцоры из национального балета Кубы, были циркачи из национального цирка Кубы, кто еще был, актеры, рабочих я тоже снимал портреты. И у меня был такой момент ностальгически, что ли, по Гаване. Я написал рассказ, который имеет то же самое название «Романтический реализм Куба». И как раз он начинается с образов рабочих, которые в белых сапогах. Потому что кубинцы, неважно в какой ситуации экономической они живут, они все равно модники. То есть это то, что меня удивило. И один мой знакомый сказал мне, что кубинцам нам очень важно, чтобы на нас смотрели и нами как бы восхищались. И без этого внимания мы увядаем, как это может происходить при эмиграции, когда они уезжают в северные страны, где все бегут, никто на никого не смотрит, и им не хватает этого внимания. И вот это мне очень понравилось. С другой стороны, это не только как бы отношение к себе, это тоже отношение к окружающим, хорошо выглядеть, отгладить рубашку, неважно, сколько их у тебя есть, но чтобы она была отглаженная, чистая, и как бы пройти по улицам Гаваны, к красуясь. Вот, и, собственно, с этого и начинается рассказ, потому что некоторые рабочие, которые красили стены домов в Гаване, они просто мне напоминали в определенном смысле модников, которые вдруг ни с того ни с сего начинают красить дома. Но это такая мода, естественно, их местная. То есть вот эти белые сапоги, конечно, резиновые, высокие, из-под них выглядывали гольфы, вот, шорты, и прямо вот так вот красят, и любуйтесь ими. Или дамы с такими огромными, как сферы, прическами, знаете, тоже так прогуливаются по Гаване. И вот это мне это показалось очень симпатичным. И, собственно, с этого и начинается рассказ. И дальше он касается также съемок моих, которые я делал на Кубе, и моего посещения кубинского цирка. Потому что мы должны были отсмотреть артистов цирка для проекта. И мой продюсер, великолепный Серхио Кампинс, его зовут, просто он меня потряс. Это один из лучших продюсеров. Я больше 20 лет фотографии на съемках. И этот кубинец, Серхио, один из немногих самых лучших продюсеров, с которыми я когда-либо работал. Он просто великолепен. И вот мы поехали с ним в цирк, шатер, который стоял на окраине Гаваны, покрытый пылью, довольно старомодный. Но когда начинается спектакль, представление, я могу вам сказать, что настолько как бы радостной публики с такими блестящими глазами и поддерживающих и актеров, и получающих огромное удовольствие от этого мира волшебства, в котором мне казались, я раньше никогда не видел. Это меня потрясло. И это такой уровень высочайший. Я глазам своим не мог поверить. Я сижу на окраине Гаваны в запыленном шатре, и я вижу такое великолепное, качественное искусство цирка здесь, в Гаване. Об этом я и написал рассказ, который буду читать, и показывая фотографии свои из Гаваны с танцорами, с артистами цирка, и одна фотография с рабочими в белых сапогах.
1: А ваша чувства и ваша любовь к Гаване в каждом слове, которое вы только что произнесли. Валерий, романтический реализм Куба. В чем он состоит, романтический реализм? Почему романтический и почему реализм?
2: Да, это название, определение придумала Карен Смит, англичанка, живущая в Шанхае, к моей ретроспективе, которая была там в Шанхае, в центре фотографии шанхайском. Потому что искусство, которое я делаю, это, скажем так, фигуративная фотография.
1: Постановочная, да?
2: Постановочная, практически всегда постановочная. И она рассказывает, каждая фотография, поскольку, как вы теперь уже знаете, я еще пишу, она рассказывает, в любом случае она нарративная, рассказывает какую-то историю. И она связана... Это наше время, современность, но в которой все равно чувствуются и видны традиции классические, может быть, традиции с искусством, начиная с античности. Вот. И романтический, я думаю, назвали потому, что в этих фотографиях есть... Как точнее сказать, их нужно, конечно,
1: видеть.
2: В них есть, ну да, слово романтика. В них есть романтика, да. Поэтому это романтический какой-то поиск какого-то баланса, да, то есть равновесия и какого-то успокоения, что ли, замирание в какой-то момент моих героев с ощущением своего собственного достоинства, своей собственной красоты. И, как я писал об архивных фотографиях Булы, которые меня вдохновляли и вдохновляют, и я очень ценю этого автора, Карла Булу, на его фотографиях герои, они показывают себя во всей, скажем, так что ли, своей красоте и задумчивости. Красота, задумчивость, вот вам, пожалуйста, уже и романтический
1: реализм,
2: да, поскольку это реальные люди, которые позируют мне. Я снимаю характеры, я снимаю персонажей. И поверьте мне, я работаю в фотографии больше 20 лет, что без характера, без личности не будет фотографии. Поэтому Спортсмены – это тоже личности. Балетные – это тоже личности.
1: Конечно, конечно.
2: У меня была такая история, когда ко мне прибежали какие-то ребята, хотели сниматься, уговорили меня, чтобы я снял. Но не было у них еще такого вот характера и индивидуальности, и не получилась фотография. Поэтому и спортсмены, вы знаете, это люди, которые очень много работают, очень много, и балетные, и спортсмены, это трудяги, большие трудяги. И поскольку они знают, как работать, работают много, то и работать с ними приятно и легко. И от них вот есть это вдохновение, это концентрация, желание добиться успеха в своем деле, в спорте, в танце, и все время как бы развиваться, и это в них есть, и это делает их личность, формирует. По поводу вашего вопроса, как бы развивая его, у меня есть... мы с вами видели его, обсуждали, проект «Утро», где мне позируют дамы 75-86 лет. Последняя была фотография сделана у меня.
1: Да, правда, правда.
2: У меня в Парагвае моя знакомая подруга 86 лет, прекрасная фотография, отлично выглядит. У меня есть проекты портретов моих друзей, где, поверьте мне, фирма DAF, может быть, даже бы позавидовала.
1: Ну, что может быть, однозначно позавидует. Надо напомнить ей, надо дать эту идею фирме DAF.
2: Так что я стараюсь, конечно, отражать мир, который вокруг меня, и который мне близок, и родной для меня, со всеми характерами, персонажами, индивидуальностями. И у меня есть разные совершенно проекты.
1: Выставка «Романтический реализм Кубы» открыта в Малаге в пространстве «Ла Табакалера», напоминаю, до 15 ноября. А если вы планируете поездку в Малагу в октябре, у вас будет еще один весомый культурный повод. С 30 октября в той же самой Малаге, только уже в музее Пикассо, открывается выставка «Мунк Пикассо», которая впервые предложит зрителям диалог между Эдуардом Мунком и Пабло Пикассо, двумя художниками, сыгравшими ключевую роль в формировании искусства модернизма. Так что поездку в Малагу в конце октября можно превратить в настоящее культурное путешествие. Успеть увидеть романтический реализм Валерия Кацубы в Ла Табакалере, а с 30 октября еще и стать свидетелем необычного художественного диалога Мунка и Пикассо. А на сегодня все. Всего доброго, друзья. Отдыхайте, берегите себя.

0: Es medianoche, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenas noches. Se cumple este domingo un mes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta y la situación sigue lejos de la normalidad. Los centros de acogida están saturados y todavía hay personas que permanecen en las calles o acampadas en algunas playas. Una situación que empieza a generar cansancio entre los ceutíes. En las últimas semanas se han sucedido las manifestaciones para reclamar una solución. La fuerte presencia de policías, guardias civiles y militares es visible en las principales calles de la ciudad.
2: Entre los vecinos hay preocupación por la inseguridad y por el impacto de la crisis en la vida cotidiana.
3: Volvemos a salir a la calle otra vez más y las que hagan falta, porque los ceutíes somos un hueso duro de roer y no van a poder con nosotros. No nos van a venir abajo, no nos van a quitar las ganas de luchar por nuestra ciudad.
4: Tranquilita, la gente de Ceuta somos tranquilitos, muy tranquilos, nada más queremos lo nuestro, que han venido invasores y que hagan algo por nosotros.
2: Ceuta afronta un final de verano marcado por esta crisis migratoria que un mes después todavía no parece tener una solución a corto plazo.
0: También les contamos que un equipo de la televisión estadounidense, NBC News, y una mujer palestina han sido agredidos por un grupo de colonos israelíes enmascarados en Cisjordania. Los periodistas estaban entrevistando a la mujer en la localidad de Yalut, cerca de Nablus, cuando cuatro hombres bajaron de un vehículo y comenzaron a golpearles con palos y a lanzarles piedras.
2: Tres de los reporteros han tenido que ser atendidos por heridas y la mujer ha sido hospitalizada, aunque se encuentra fuera de peligro. El gobierno israelí ha condenado los hechos y los ha calificado de actos criminales cometidos por un grupo de alborotadores.
0: Por otro lado, el nuevo gobierno de Colombia da por concluidas las conversaciones de paz con varios grupos armados ilegales iniciadas durante el mandato del expresidente Gustavo Petro. El recién elegido presidente, Abelardo de la Espriella, ha revocado además los nombramientos de los representantes gubernamentales y los reconocimientos de los delegados de esos grupos en los diálogos de la llamada paz total.
2: La decisión está recogida en varias resoluciones conocidas este sábado y afecta a los contactos con organizaciones con las que el anterior gobierno había abierto espacios de conversación socio-jurídica sin resultados. Entre los grupos afectados están el Estado Mayor Central, la principal disidencia de las antiguas FARC y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. El nuevo ejecutivo colombiano cierra así una de las principales vías de diálogo abiertas por Petro para intentar poner fin a la violencia de los grupos armados en distintas zonas del país.
0: Así se ha dirigido por primera vez el nuevo rey de Noruega, Haakon VIII, a los ciudadanos tras la muerte de su padre, Harald V, fallecido este viernes a los 89 años. En un discurso en su memoria ha asumido la responsabilidad de la corona y ha adoptado el lema de sus predecesores: todo por Noruega.
2: Mientras tanto, miles de ciudadanos han continuado llevando flores al Palacio Real de Oslo para despedir al monarca fallecido en una muestra de duelo que se prolongará este domingo con misas en todo el país. La familia real asistirá a una de ellas, aunque no estará la reina Mette-Marit, que continúa recuperándose de un trasplante de pulmón.
0: Y vamos con la información deportiva. El Atlético de Madrid vence y convence en Sevilla. Mientras, en ciclismo, la Vuelta se queda sin su máximo aspirante al triunfo. Lucas García, buenas noches.
5: Buenas noches. Hablamos del esloveno Tadej Pogačar, el ciclista del equipo UAE que ha tenido que abandonar en el transcurso de la octava vuelta de la etapa, dura caída que le provocaba conmoción cerebral, fracturas de clavícula y cervical. La buena noticia es que se encuentra estable. El triunfo de etapa fue para Cocar. El nuevo líder de la prueba es el español del equipo Movistar, Enric Mas.
6: Es una grandísima pena que primero que haya caídas después de ese estilo y por último que sea Tadej. Justo era el portador de maillot rojo.
5: En fútbol anoche, triunfo del Atlético de Madrid en su visita al Sevilla 1-3, destacando el doblete de Álex Baena. Este domingo, más partidos de Liga: Real Madrid-Málaga, Deportivo de la Coruña-Valencia y Celta Athletic Club de Bilbao. Además, inicio de la Liga F. Este domingo destacamos el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid. Motociclismo, carrera en Aragón a las 11, Moto 3 a las 12 y cuarto, Moto 2 y MotoGP a partir de las 2 del mediodía. Ayer, triunfo en la carrera del sprint de Marc Márquez.
0: Gracias, Lucas. Y acabamos con los resultados de la primitiva de este sábado 29 de agosto. Combinación ganadora formada por los siguientes números: 11, 22, 27, 30, 38, 41. Complementario 21. Reintegro para el número 7.
2: Y en cuanto al sorteo de la Bonoloto, esta es la combinación ganadora: 11, 19, 23, 39, 40, 41. Complementario 44. Reintegro 2.
0: Es todo, más información en 55 minutos.
1: Radio Nacional de España.
7: Radio Exterior de España.
8: Вещание на русском языке.
7: У микрофона Светлана Демидова.
9: А за пультами мне сегодня помогает Мерседес Гарсия. Приветствуем вас из мадридской студии в субботу, 29 августа. Правительство Испании усиливает меры в связи с миграционным кризисом в Сеуте, который начался практически месяц назад. Правительство Испании сохраняет единое командование ситуацией до конца этого года. Начинаем короткой информационной частью, после которой предложим интервью с известным фотохудожником белорусских кровей Валерием Кацубом. Его персональная экспозиция, посвященная 25-летию его творчества, проходит сейчас в музейном пространстве в Табакалера, знаковом пространстве Табакалера, в городе Малага. Так что оставайтесь с нами.
7: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссион en ruso.
9: Миграционный кризис в африканском анклаве Испании, автономном городе Сеута, далек от завершения спустя практически месяц после того, как он начался. Основная масса из 70 тысяч мигрантов, которые пересекли границу Испании с марокканского побережья в конце июля, уже возвращены в Марокко. Однако в городе по-прежнему остаются около 5 тысяч мигрантов, в том числе многочисленные люди, размещенные во временных лагерях. И в последние дни в Сеуте усилилась напряженность на фоне протестов местных жителей и столкновений с мигрантами. Приходится вмешаться также силам по охране порядка. Отдельное внимание правительство уделяет несовершеннолетним. Министр по делам молодежи и детства Сира Рего объявила выделение Сеуте 25 миллионов евро на содержание несовершеннолетних. Их порядка 1500 находится в Сеуте. И призвала автономное сообщество проявить солидарность. По ее словам, дети, находящиеся в Сеуте, являются жертвами кризиса, а не захватчиками. Испанское правительство предлагает несколько вариантов их размещения на материковой части Испании. Срочное перемещение между автономными сообществами, семейное устройство или размещение через социальные организации. Кроме того, уже подготовлено около 500 мест на полуострове для девочек, несовершеннолетних девочек. В то же время действует обязательный механизм распределения несовершеннолетних между регионами, который позволил принять уже почти 700 детей, которые находились в Сеуте до 30 июля. Однако единства среди автономных регионов нет. Мадрид, Галисия и Балеарские острова считают выделяемые 25 миллионов евро недостаточными. А мадридская автономия выступает против любого распределения несовершеннолетних между территориями. В Каталонии и Наварии, напротив, призывают Народную партию проявить ответственность и не следовать позиции ультраправых из партии ВОКС. Центральное правительство обещает проводить еженедельное заседание Координационного комитета и признает, что в процессе возможны ошибки, но считает координацию между всеми администрациями автономных сообществ единственным путем к восстановлению нормальной ситуации в Сеуте. Одновременно Испания адаптирует свое законодательство к Европейскому пакту о миграции и убежище, принятому Евросоюзом в 2024 году. Совет министров уже одобрил в первом чтении новую редакцию закона об убежище и реформу закона об иностранцах. Новая редакция закона об убежище призвана лучше реагировать на рост числа заявлений о предоставлении международной защиты. В Испании их число выросло примерно с 3 тысяч в 2009 году до 167 тысяч в 2024 году. Глава Министерства внутренних дел Испании Фернандо Грандес Марласка.
10: Nuestro objetivo no es otro que contar con un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado y, por supuesto, garantista.
9: Наша цель — создать более оперативную, эффективную, упорядоченную систему защиты, которая, разумеется, будет обеспечивать все необходимые гарантии и лучше отвечать новой реальности миграционных процессов, ни в коем мере не ограничивая права и гарантии заявителей и получателей международной защиты.
10: Que responda mejor a la nueva realidad del fenómeno migratorio sin reducir en modo alguno las garantías de las personas solicitantes y beneficiarias.
9: Предусматривается более быстрая процедура рассмотрения заявлений, включая специальную процедуру на границе, а также система первичного отбора, триаж для людей, незаконно пересекающих внешние границы. Она включает установление личности, сбор биометрических данных, медицинский осмотр, проверки безопасности и оценку уязвимости. Это что касается главной новости недели Испании. И еще несколько новостей короткой строкой. 6 месяцев войны между США и Израилем против Ирана. И перспективы этой войны, ее завершение остаются неясными. Конфликт, начавшийся 28 февраля, унес жизни не менее 3500 человек в Иране и привел к перемещению более 3 миллионов человек внутри страны. В Ливане погибли более 4000 человек. США сообщили о гибели 17 военнослужащих. Ситуация вокруг Ормузского пролива по-прежнему серьезно влияет на мировой рынок нефти. Непал и Тибет. Трагедия в Гималаях. Не менее 362 человек погибло, около 1400 числятся пропавшими без вести после мощного потока воды, льда, грязи и камней, который обрушился на долину между Непалом и китайским Тибетом. В Непале обнаружены тела 359 погибших, еще трое погибли на тибетской стороне. Власти также опасаются прорыва озера, образовавшегося из-за перекрытия русла реки, что может вызвать новое наводнение среди пропавших. Среди пропавших трое граждан Испании. Война в Украине. Соединенные Штаты Америки подтверждают свою приверженность НАТО после тайного визита в Москву директора ЦРУ Джона Рэдклиффа. По данным американским средств массовой информации, Редклифф предупредил Кремль о возможных атаках или гибридных операциях против стран Альянса. Вашингтон заявляет, что Европа остается одним из ключевых интересов США. Однако европейские союзники должны взять на себя больше ответственность за собственную оборону. Европейский союз. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает использовать европейские сбережения для укрепления промышленности и снижения зависимости от других стран. По оценкам Брюсселя, союз сбережений и инвестиций может привлечь до 500 миллиардов евро дополнительных инвестиций. Фон дер Ляйен также призывает сократить зависимость от Китая и превратить следующий бюджет Евросоюза в финансовый инструмент укрепления экономической независимости Европы. Исландия. В эту субботу в Исландии пройдет референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Европейский Союз, приостановленных более 10 лет назад. Для Брюсселя значение острова выходит далеко за рамки экономики. Исландия занимает стратегическое положение в Северной Атлантике и вместе с Гренландией и Великобританией контролирует один из главных морских маршрутов между Россией и Атлантикой. Решение принимается на фоне растущей напряженности вокруг европейской безопасности. И обратно в Испанию. Кража сокровища из Вильены. Сокровище Вильены – один из наиболее ценных золотых комплексов бронзового века в Европе. Похищено из музея в одноименном городе в провинции Аликанте. Коллекция состоит из 66 предметов, большинство из которых изготовлены из золота. Это уже третья крупная кража золотых артефактов из испанских музеев в этом году. Ранее в Бадахосе и Альбасете были похищены сотни исторических золотых монет и сотни и исторических золотых монет. Идет расследование. И в завершении информационной части.
7: На злобу дня.
9: 10 лет назад Организация Объединенных Наций приняла резолюцию, подтвердившую необходимость защищать гуманитарных и медицинских работников, пациентов и объектов здравоохранения во время вооруженных конфликтов. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, за время войны в Украине Россия произвела 2800 атак на украинские объекты и службы здравоохранения. Уничтожение системы здравоохранения в Украине – результат преднамеренной и рассчитанной стратегии наказания мирного населения. Такую оценку дают представители Международной гуманитарной организации «Врачи без границ» в своем последнем опубликованном докладе «No safe place to heal». Нет безопасного места для получения медицинской помощи. Министерство здравоохранения Украины приводит цифру – 2500 поврежденных медицинских учреждений в Украине. 327 из них полностью уничтожены. Врачи без границ подтверждают данными своего опыта. 4 больницы, где работают специалисты из гуманитарной организации, из международной гуманитарной организации, полностью разрушены. Из-за российских атак закрыто 7 баз скорой помощи мирному населению. Речь идет не о случайном побочном ущербе. Организация указывает на признаки целенаправленных атак, которые могут быть квалифицированы как военное преступление. Даниэль Масия – координатор проекта «Врачей без границ» в Украине. И он говорит, любое преднамеренное нападение на медицинский персонал или на медицинские учреждения, обозначенные как таковые, являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и квалифицируются как военное преступление.
8: Que cualquier ataque deliberado a personal, a vehículos o a estructuras sanitarias que están identificadas como tal constituye una violación grave al derecho internacional humanitario y que puede llegar a constituir incluso un crimen de guerra.
9: Учитывая характер и частоту этих атак, очень трудно не прийти к выводу, что речь идет о преднамеренной стратегии российских сил, направленной на разрушение системы здравоохранения Украины и создание серьезных ограничений для доступа гражданского населения к медицинским услугам. Медицинские бригады работают под постоянной угрозой ракетных ударов. Опасность исходит и от беспилотников. Их атаки приводят к многочисленным жертвам и тяжелым травматическим ранениям.
8: Este tipo de drones se están utilizando para atacar equipos médicos, estructuras de salud y vehículos utilizados para brindar atención en salud.
9: Врачи без границ больше не могут добираться до более чем 80 населенных пунктов в Украине, где раньше работали мобильные клиники первичной медицинской помощи. И число их пациентов с хроническими заболеваниями сократилось вдвое. Люди страдают и умирают от заболеваний в Украине, которые можно лечить, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» призывает ООН расследовать все более многочисленные сообщения об атаках на систему здравоохранения и медицинский персонал в Украине со стороны России и обращается к сторонникам конфликта с требованием соблюдать нормы международного гуманитарного права. Конец информационной части.
11: Радио Экстерьор де Испания. Emisión en ruso.
9: Радио Экстерьор Испании, вещание на русском языке. У микрофона Светлана Демидова. В этот час с вами в субботу 29 августа. И предлагаю нам посмотреть фотографии. Славянской внешности цирковые трапетисты в синих трико, готовы к прыжку. Смуглокожий мулат, рабочий строитель, повисший на лондонском мосту. На первый взгляд, между акробатами и рабочими нет ничего общего на этих фотографиях. Но именно такие неожиданные связи лежат в основе творчества белорусского фотохудожника Валерия Кацубы. Он живет в Мадриде уже порядка 11 лет. А фотографии работают с 2002 года. Снимает спортсменов, танцоров, актеров, цирковых артистов и просто рабочих, соединяя реальность и классическое искусство, человеческое тело, движение, свет и архитектуру.

0: тысяч посетителей. Сейчас в том же выставочном пространстве «Табакалеры» идет вторая часть этой выставки. Демонстрируется продолжение романтического реализма Валерия Кацубы. Это кубинская серия фотографий художника. 38 работ, которые впервые представляются в Европе. И они переносят зрителя в Гавану. Здесь появляются современные Венеры, атлеты, мифологические тела. И создают, по словам куратора экспозиции Себастьяна Маскаро, новую интерпретацию академической традиции красивых тел, которая смешана с архитектурой Кубы и с реалиями Кубы. Вторая часть выставки Валерия Кацубы «Романтизм Кубы» продлится до середины ноября и дополнена, кстати, рассказами самого Валерия про героев его фотографий. Эти тексты можно читать прямо в экспозиции в «Табакалере». Сегодня наш гость Валерий Кацуба, и он рассказывает о своей Кубе, о ее людях, свете, телах и той классической красоте, которую он обнаруживает посреди реальной, далекой от античного идеала жизни в Кубе, и как реальность Кубы превращается в его фотографиях в современную античную сцену.
1: Проект «Романтический реализм Куба» я снимал на Кубе в 2023 году. Его премьера прошла в рамках 15-го биеннале в Гаване в отеле «Куиба Мелия». И моими моделями были танцоры из национального балета Кубы, были циркачи из национального цирка Кубы, кто еще был, актеры, рабочих я тоже снимал портреты. И у меня был такой момент ностальгически, что ли, по Гаване. Я написал рассказ, который имеет то же самое название «Романтический реализм Куба». И как раз он начинается с образов рабочих, которые в белых сапогах, потому что кубинцы, неважно в какой ситуации экономической они живут, они все равно модники. То есть это то, что меня удивило. И один мой знакомый сказал мне, что кубинцам нам очень важно, чтобы на нас смотрели и нами как бы восхищались. И без этого внимания мы увядаем, как это может происходить при эмиграции, когда они уезжают в северные страны, где все бегут, никто на никого не смотрит, и им не хватает этого внимания. И вот это мне очень понравилось. С другой стороны, это не только как бы отношение к себе, это тоже отношение к окружающим, хорошо выглядеть, отгладить рубашку, неважно, сколько их у тебя есть, но чтобы она была отглаженная, чистая, и как бы пройти по улицам Гаваны, красуясь. Вот. И, собственно, с этого и начинается рассказ, потому что некоторые рабочие, которые красили стены домов в Гаване, они просто мне напоминали в определенном смысле модников, которые вдруг ни с того ни с сего начинают красить дома. Но это такая мода, естественно, их местная. То есть вот эти белые сапоги, конечно, резиновые, высокие, из-под них выглядывали гольфы. Вот, шорты, и прямо вот так вот красят, и любуйтесь ими. Или дамы с такими огромными, как сферы, прическами, знаете, тоже так прогуливаются по Гаване. И вот это мне это показалось очень симпатичным. И, собственно, с этого и начинается рассказ. И дальше он касается также съемок моих, которые я делал на Кубе, и моего посещения кубинского цирка. Потому что мы должны были отсмотреть артистов цирка для проекта. И мой продюсер, великолепный Серхио Кампинс, его зовут, просто он меня потряс. Это один из лучших продюсеров. Я больше 20 лет фотографии на съемках. И этот кубинец, Серхио, один из немногих самых лучших продюсеров, с которыми я когда-либо работал. Он просто великолепен. И вот мы поехали с ним в цирк, шатер, который стоял на окраине Гаваны, покрытый пылью, довольно старомодный. Но когда начинается спектакль, представление, я могу вам сказать, что настолько как бы радостной публики с такими блестящими глазами и поддерживающих и актеров, и получающих огромное удовольствие от этого мира волшебства, в котором мне казались, я раньше

0: никогда не видел, это меня потрясло. И это такой уровень высочайший. Я глазам своим не мог поверить. Я сижу на окраине Гаваны в запыленном шатре, и я вижу такое великолепное, качественное искусство цирка здесь, в Гаване. Об этом я и написал рассказ, который буду читать, и показывая фотографии свои из Гаваны с танцорами, с артистами цирка, и одна фотография с рабочими в белых сапогах.
1: А ваша чувства и ваша любовь к Гаване в каждом слове, которое вы только что произнесли. Валерий, романтический реализм Куба. В чем он состоит, романтический реализм? Почему романтический и почему реализм?
0: Да, это название, определение придумала Карен Смит, англичанка, живущая в Шанхае. К моей ретроспективе, которая была там в Шанхае, в центре фотографии шанхайском. Потому что искусство, которое я делаю, это, скажем так, фигуративная фотография.
1: Постановочная, да?
0: Постановочная, практически всегда постановочная. И она рассказывает, каждая фотография, поскольку, как вы теперь уже знаете, я еще пишу, она рассказывает, в любом случае она нарративная, рассказывает какую-то историю. И она связана... Это наше время, современность, но в которой все равно чувствуются и видны традиции классические, может быть, традиции с искусством, начиная с античности. Вот. И романтический, я думаю, назвали потому, что в этих фотографиях есть... Как точнее сказать, их нужно, конечно,
1: видеть.
0: В них есть, ну да, слово романтика. В них есть романтика, да. Поэтому это романтический какой-то поиск какого-то баланса, да, то есть равновесия и какого-то успокоения, что ли, замирание в какой-то момент моих героев с ощущением своего собственного достоинства, своей собственной красоты. И, как я писал об архивных фотографиях Булы, которые меня вдохновляли и вдохновляют, и я очень ценю этого автора, Карла Булу, на его фотографиях герои, они показывают себя во всей, скажем, так, что ли, своей красоте и задумчивости. Красота, задумчивость, вот вам, пожалуйста, уже и романтический
1: реализм,
0: да, поскольку это реальные люди, которые позируют мне. Я снимаю характеры, я снимаю персонажей. И поверьте мне, я работаю в фотографии больше 20 лет, что без характера, без личности не будет фотографии. Поэтому спортсмены — это тоже личности. Балетные — это тоже личности.
1: Конечно, конечно.
0: У меня была такая история, когда ко мне прибежали какие-то ребята, хотели сниматься, уговорили меня, чтобы я снял, но не было у них еще такого вот характера и индивидуальности, и не получилась фотография. Поэтому и спортсмены, вы знаете, это люди, которые очень много работают, очень много, и балетные, и спортсмены, это трудяги, большие трудяги. И поскольку они знают, как работать, работают много, то и работать с ними приятно и легко. И от них вот есть это вдохновение, это концентрация, желание добиться успехов в своем деле, в спорте, в танце. И все время как бы развиваться, и это в них есть, и это делает их личность, формирует. По поводу вашего вопроса, как бы развивая его, у меня есть... мы с вами видели его, обсуждали, проект «Утро», где мне позируют дамы 75-86 лет. Последняя была фотография сделана у меня.
1: Да, правда, правда.
0: У меня в Парагвае моя знакомая подруга, 86 лет, прекрасная фотография, отлично выглядит. У меня есть проекты портретов моих друзей, где, поверьте мне, фирма DAF, может быть, даже бы позавидовала.
1: То есть, что может быть, однозначно позавидует. Надо напомнить ей, надо дать эту идею фирме DAF.
0: Так что... я стараюсь, конечно, отражать мир, который вокруг меня и который мне близок и родной для меня, со всеми характерами, персонажами, индивидуальностями. И у меня есть разные совершенно проекты.
1: Выставка «Романтический реализм Кубы» открыта в Малаге в пространстве «Ла Табакалера», напоминаю, до 15 ноября. А если вы планируете поездку в Малагу в октябре, у вас будет еще один весомый культурный повод. С 30 октября в той же самой Малаге, только уже в музее Пикассо, открывается выставка «Мунк Пикассо», которая впервые предложит зрителям диалог между Эдуардом Мунком и Пабло Пикассо, двумя художниками, сыгравшими ключевую роль в формировании искусства модернизма. Так что поездку в Малагу в конце октября можно превратить в настоящее культурное путешествие. Успеть увидеть романтический реализм Валерия Кацубы в Ла Табакалере, а с 30 октября еще и стать свидетелем необычного художественного диалога Мунка и Пикассо. А на сегодня все. Всего доброго, друзья. Отдыхайте, берегите себя.